сырьяны не кем. Ба я мне я помазну опаяньи. Амарага, эда, я на сырьяны.